0: Je vais vraiment essayer de. Il y a des trucs qui m'expliquent. Il y a aussi dans
1: ce monde. 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Il dit qu'il se crée un monde, il se crée. Parce que c'est un truc qui est dedans, c'est un air. Как это все кикинацки, а это может. Почти как у них до момента, что мы все знаем, какие сразу с камачу дома сошла. Кингитца. Еще раз говорю, что это монадно. Кингитца, да. Потому что кикинацки.

Mama, today is Nikki. You wanna do like the small Linux capsule. This is my Linux. You wanna. Там где кидает, так видно, станции. Смеялась, съехали сюда. Так где ты, цохтели, съехали.